Не спустят, хоть ты же, да ты батрей, ну давай, хей, тебя зазвонил, я же, ну что? Пунду, хей, тебя зазвонил. Эке, кензары, трамды, ты хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть ты, хоть Hey, check, we need a mother to be like a one-hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit, and a hit